0: политических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
1: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
2: Красивый. Это Боря?
3: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
4: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
5: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
6: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
5: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
6: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
5: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
7: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
5: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
6: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных в***.
8: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
6: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
5: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
6: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
8: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
6: Я так и живу.
8: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
5: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
9: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
5: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
6: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
5: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил:
8: «Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто – нет».
5: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
4: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
10: Добрый день.
4: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
10: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки, и мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
4: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон, но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
10: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да? не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть, как бы вот этот миф был, что она сидит там совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж... директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
4: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
10: Ой, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось УРАРУ. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, УРАРУ.
4: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
10: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот. И сейчас они умеют делать. И не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
4: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
11: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
12: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России.

0: подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
1: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
0: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
2: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
0: После слитых в июле личных переписок и аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
3: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
0: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
4: А Собчак, она стоит буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
0: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
1: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
0: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
5: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видит, все видит, все знает и понимает. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
5: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно.

0: достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но ну, какая-то часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после
1: Наверняка не в
0: этого
1: восторге от
0: сильно
1: происходящего, да.
0: засомневаются
1: Максим, у нас, к сожалению,
0: делать свои.
1: заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Денисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Денис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд.
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет. Он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А
2: ему
1: это просто все равно. Побочный материал такой.
2: Ну, конечно. Он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
2: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
2: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
2: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать. Потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идеи лишена смысла. Это не доимперия. Вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела.
2: история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга Ким. Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
5: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме, да. Вы работали, что, да, вы делали?
5: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
5: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, нужно посмотреть на эти бочки, они, конечно, оттуда.
5: Конечно,
3: тогда
5: этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
5: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я этого не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это Советская Республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза – мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он озабочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура.
5: Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
5: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про южан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
3: Да, конечно.
5: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
5: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну, расскажите.
5: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит: Ленинград. Я говорю: почему? Он говорит: а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят «О»?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
5: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: как ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
5: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: давайте мы вас научим русским правилам. Говорит: по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: ну понимаете... Ну,
3: соседи русские... американцы?
5: Конечно. Но они говорят: ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю: нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю: ну, это их Путин захватил. Говорит: ну, вы же выбрали Путина. Я говорю: я не выбирал. Говорит: ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю: ну, их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему вы не выберете другого? Почему, например,
2: на выборах Путина, все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во
1: а
2: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
0: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензии на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго, и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет в целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. Вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год. И Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровы. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, 35-ми заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот у нас благодейный фонд так и называется. Закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать, в Польше, например, с Украиной, а не реализовывать то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил, секретировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, ну вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. А по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье, в Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога», еще 5 моряков ранены, есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор
0: СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействие напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям. Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране. Вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился, из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, Аятоллы Али Хамини и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения. Стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах радио «Свобода» говорил социолог, профессор Ротегерского университета Сергей Ерофеев.
4: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создает условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева. Архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
1: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает, да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
0: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
6: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку, решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах, а сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дыркохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги мигрантов в Беларуси. По-прежнему немного.
7: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией, то Лукашенко много в чем советский человек. То все-таки советский нарратив, он как

0: Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке. Как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборты, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернатива для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты — это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет. Потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор – это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну, вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с Третьим миром. А Третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны Третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой как бы по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15 году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
1: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
2: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. мы и по зарплате просто их не потянем.
1: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
3: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
4: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде. Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться. И я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе, если вы пытаетесь что-то о них вызнать. Они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасны. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
0: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Ветухновской про ее тюремный опыт.
1: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. И я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, они очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавно, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что разные иерархии ценностей. Я не обладала ничем тем, значит, понимала, что они там меня не убьют. Я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. И оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Но вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфортно. Вот мне дома более дискомфортно. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовый, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее ты попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли, не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела, дело за столом, и тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь, один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто к делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Ну, хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети местных, та же история, дети местных, ну, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби. Он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали. За 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы не виновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что? Они говорят: ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и Гида Арджимали, весь Имам Леев, и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза.

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт-невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети, и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции и смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
13: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
14: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Но если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русские на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
12: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. Подробности первофевральских дней, продолжает Солженицын, были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 17 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
14: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал перевезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным, естественно, переписки, фотографий, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов. Они к Солженицыну не пришли. И поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
12: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
14: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки в этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
12: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 17 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 19 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
14: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19 году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров. возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. Почему-то не выявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
12: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
14: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал, сам Кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему это подполье могло сыграть важную роль? На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
12: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
14: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. февраль 1937 года, Париж. Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
12: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
14: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территорию Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
12: В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
14: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 1917 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное, описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!» кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо. И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей». Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу, ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука — это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция — это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными

0: как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
1: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
0: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги. Кремнёв под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе. Успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова-Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
1: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
3: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от средств. среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего

0: прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро Дельгадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро Дельгадо от большинства произведений мемориальной литературы.
1: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро Дельгадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь, рассказывает Карлос Гарсия.
0: Энрике Кастро Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэлес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и Компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
1: Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро Дельгадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
0: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанье в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством компартии. Por esta labor, por sus dirigentes.
2: волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дель Гадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
3: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
1: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дель Гадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
0: Название книги Кастро Дель Гадо говорит само за себя. «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дель Гадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
1: В своей книге Кастро Дель Гадо пишет:
3: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин»,
1: отмечает Кастро Дель Гадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. публицист Карлос Гарсия.
0: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро дель Гадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро дель Гадо беспрекрасно описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррии. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро дель Гадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали, ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро дель Гадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le tenía
1: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро дель Гадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррии, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро дель Гадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро дель Гадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро дель Гадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Разочарование вызвало у Кастро дель Гадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
0: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
1: Кастро дель Гадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
3: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последняя, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
1: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», пишет Кастро дель Гадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро дель Гадо.
3: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
1: Это и произошло с Кастро дель Гадо. Публицист Карлос Гарсия.
0: Кастро дель Гадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы Гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро дель Гадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
1: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984 и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
3: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, непроизводимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн камф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
1: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга в рядах Компартии.
0: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий не приглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
1: 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с Компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
12: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
11: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
13: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
14: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
15: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
16: Красивый. Это Боря?
17: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
13: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
18: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
19: «Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования».
18: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно, новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
19: «Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения».
18: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавой мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно, новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
20: «Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему».
18: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
19: «Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
21: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь».
19: «Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?»
18: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
19: «Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так».
21: «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить».
19: «Я так и живу».
21: «Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше».
18: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
22: «Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?»
18: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, «поддержать официальные пресс-релизы властей». Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер «Макс» – главный рекламодатель холдинга «Собчак». За негативные посты про госмессенджер «Собчак» пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
19: «Я объяснять, что они главные наши рекламодатели».
18: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил:
21: «Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто – нет».
18: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
13: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
23: Добрый день.
13: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
23: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел. И при участии Собчак, то есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это. Действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
0: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я это все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон, но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
23: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немирюком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, пыкать тыкать палочкой. Говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
0: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
23: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию, это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты, и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
0: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
23: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, которые и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
1: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
2: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
3: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
2: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
19: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
2: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
5: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям

0: Собчак также критикует коллеги.
1: А Собчак, она стоит буквально обостренная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
0: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
2: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
0: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
3: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
4: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решалой ФСБ, да. То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
3: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
4: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
3: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Денисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Денис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто все равно. Побочный материал такой.
2: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но... Кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился, чудо попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится, он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представьте, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про у Гоголя, заплата на всем человечестве? Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
2: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
2: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
2: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать. Потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это было, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела. история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга Ким. Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
5: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме, да. Вы работали, что,
5: да,
3: вы делали?
5: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить. И ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
5: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, нужно посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
5: конечно,
3: оттуда.
5: Тогда этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
5: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
4: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это Советская Республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а вот ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура.
5: Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
5: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про южан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
3: Да, конечно. Лет.
5: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
5: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну, расскажите.
5: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Я говорю: «Почему?» Все говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
5: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
5: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Он говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну, что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
3: Соседи русские... американцы?
5: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, ну, их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например,
2: на выборах Путина, все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, называлось. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во
1: что.
2: А
1: не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
0: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
9: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
12: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
13: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
14: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
15: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
14: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
15: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет. Он плачет.
13: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
16: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в управлении не убьет.
13: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Добрый день.
9: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
17: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть. Как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Ну, ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
9: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
17: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
9: Да, ну он называется, да, официальным законопроектом, да.
17: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
9: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
17: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать. В этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
18: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
17: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека – да, и про систему вокруг него – да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма – да.
18: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения в местных государственных средствах массовой информации, угрожая

0: вообще?
1: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
0: Где? Вон летит.
2: Почему вы сейчас находитесь в полиции?
3: Мной была зафиксирована атака ракетами.
1: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
4: Она вон туда и летит.
1: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район, а на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
5: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
1: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
6: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
1: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. В государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
8: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попадании баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей

0: страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
1: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
0: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что у нее есть республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. Это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
0: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
0: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже в начале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, являются для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимает там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других. Да. И для меня это абсолютно понятно. Я знаю, почему это происходит. Потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
5: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело, помним, брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже 10 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органа народа Сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами республиканской и демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензии на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго, и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет в целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. Вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год. И Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, 35-ми заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот у нас благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать, Польше, например, с Украиной, а не реализовывать то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил и сагитировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, но вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. А по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор
0: СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействие напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям. Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране. Вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился, из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, Аятоллы Али Хамини и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения, стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах радио «Свобода» говорил социолог, профессор Ротегерского университета Сергей Ерофеев.
4: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создает условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева. Архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
1: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает, да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди, семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
0: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
6: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку, решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах, а сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дрыкохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги. Мигрантов в Беларуси по-прежнему немного.
7: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией, то Лукашенко много в чем советский человек. Что все-таки советский нарратив, он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборт, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернатива для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты — это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет, потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор – это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну, вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с третьим миром. А третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим.

0: как бы по-своему уникальный, потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15-м году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
1: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
2: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Ну и по зарплате просто их не потянет.
1: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
5: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
6: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри.
7: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
5: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде, Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать из этого концептуальную акцию.

0: и произведение искусства. Я решила самоутвердиться, и я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
1: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы», и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
1: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
0: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе. Если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасный. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
0: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
1: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время док». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
0: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях, ну, реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, но процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все. давали показания против себя и против других, просто потому что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них, просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, ну как-то, ну вот забавно, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть они взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. И оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но мне дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия, финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свое отношение до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свое отношение до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли, не пытались сделать. Была как какое-то заколдованное, они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела, за столом, и тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть они пишут тогда прокурору, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто к делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело. Да? А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что значит эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, ну не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум. Дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби. Он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали. За 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи... Они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал, но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имамлеев, и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза.

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комариный мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно, бес. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какое-то продольное, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
13: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
12: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
14: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
15: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
16: Красивый. Это Боря?
17: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
12: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
18: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
19: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеров. хакеры эпизодов экспонирования.
18: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
19: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
18: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
20: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
18: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
19: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
21: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
19: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
18: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
19: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
21: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
19: Я так и живу.
21: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
18: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
22: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
18: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
19: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
18: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
21: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
18: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
12: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
23: Добрый день.
12: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
23: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз... у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
12: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
23: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немиряком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, никак... то есть можно что-то делать, но это не журналистика. да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
12: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключить, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
23: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреды, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
12: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
23: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, которые и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
12: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
0: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
1: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
2: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
1: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
19: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
1: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
4: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
1: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
13: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
1: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
6: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
1: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
19: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
1: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
12: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Бликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
23: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье, да?

0: Вот, я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал. Вот.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после
1: Наверняка не в восторге
0: этого
1: от
0: или
1: происходящего, да.
0: засомневаются,
1: Максим, у нас, к сожалению,
0: делают.
1: заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2020 году.

0: 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
1: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензии на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
2: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Но это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет в целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. Вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год, и Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, 35-ми заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе, и третье, надо закрыть небо Украины. Вот наш благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать в Польше, например, с Украиной, а не реализовывать то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил, секретировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, ну вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. А по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
3: Генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействия напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям.
4: Тоже будут проанализованы.
0: Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране, вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. Пятый год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился, из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца Аятоллы Али Хаминии и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения, стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах радио «Свобода» говорил социолог профессор Ратыгерского университета Сергей Ерофеев.
6: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создают условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева. Архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
7: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает, да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
0: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
8: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку, решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах, а сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги. Мигрантов в Беларуси по-прежнему немного.
9: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией, то Лукашенко много в чем советский человек. То все-таки советский нарратив, он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборты, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернативы для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты – это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет. Потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор – это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с Третьим миром. А Третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны Третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой как бы по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 2015 году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
0: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
10: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Ну и по зарплате просто их не потянет.
0: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Булат Акуджава о шестидесятниках и шестидесятничестве. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 16 сентября 90 года.
14: «Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
15: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодня в выпуске беседа с Булатом Акуджавой о судьбе шестидесятников и наследии шестидесятых. Про Булата Акуджаву известно многое. Едва ли не все. Во-первых, написал он сам в стихах, песнях и прозе. Во-вторых, при его фантастической популярности вообще трудно оставаться в тени. Так что, встретившись с ним, я решил локализовать тему нашей беседы и предложил такой актуальный сейчас сюжет. Шестидесятые годы, их наследие, шестидесятники. Понятно, и об этом много пишут, что идеи перестройки заложены были именно тогда, в 60-е. Любопытно, что тема этой эпохи актуальна даже не только в Союзе. Все чаще и в Штатах говорят о возрождении 60-х, их духа вольного, нематериального, что ли, дыхания, в противовес практичным рейгановским годам. 60-е уже кажутся золотым веком идеализма и нестяжательства. Все это не совсем так, но сейчас речь идет об Окуджаве и, стало быть, о Советском Союзе. Хоть есть и много схожего в послевоенных судьбах двух стран. В сознании, не в бытии. Поскольку мы с Александром Генисом написали не так давно довольно толстую книгу под названием «60-е. Мир советского человека», то вроде бы можем считаться в некотором роде специалистами в этом вопросе. Вот я и предложил Булату Окуджаве поговорить о наследии шестидесятников, об их судьбе в наши дни. Ведь именно Окуджава был одним из столпов 60-х. А подлинным гимном той эпохи можно уверенно назвать вот эту песню со словами «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Сейчас Окуджава тоже вспоминает 60-е. И одним из импульсов к намерению обсудить с ним эту эпоху стало для меня окуджавское стихотворение, напечатанное недавно в «Юности» и посвященное одному из видных шестидесятников Лену Карпинскому. «Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны. Они и сами словно кони боевые и бьют копытами, пока еще живые. Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило, от высылки до вышки. Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг. А в этом их предназначение, особый смысл и толк. Ну а приказчики, влюбленные в деспота, пусть огрызаются, такая их работа. Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорает зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь одна она, другой у них не будет. Мне показалось, что в этой апологетике шестидесятников содержится и указание, вернее, тень, образ тех противоречий, с которыми нынешнее время подходит к эпохе шестидесятых и ее героям. Я говорю прежде всего об идее жертвенной задачи, осененности, о ясном видении цели развенчивать усатого должны, что сейчас многими воспринимается как узость кругозора. Я говорю о вере в конечное торжество справедливости и добра, в наши дни кажущейся несколько наивной. Так или иначе, все это было крайне интересно обсудить с Булатом Окуджавой, который довольно долго гостил в Соединенных Штатах. Он провел некоторое время в Вермонте, а встретились мы с ним уже здесь, под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси, где он вместе с Фазилем Искандером гостил у своих новых знакомых Ольги и Юрия Понаровских. В их доме и состоялась беседа. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Окуджава и наследие 60-х годов.
16: Как вы думаете, что такое 60-е сейчас? Какое они место занимают? И какова их роль вот в создании того, что мы имеем?
17: Ну, что касается роли, я могу сказать. О значении 60-х на сегодняшний день мне говорить трудно. Во-первых, потому что я какое-то отношение некоторое к этому имею. А во-вторых, потому что в нынешнем хаосе, значит, и хитросплетении всяких мнений, тут раздаются голоса, обвиняющие шестидесятников. И мне трудно, в общем, разобраться. Я как-то не задумывался над этим. Меня не очень волновал этот вопрос, потому что то, что сделали шестидесятники в свое время, это добро, я так считаю, это добро. Они громче остальных высказались на темы современности, они заставили людей задуматься, они заставили людей плакать, они заставили людей раскаиваться в какой-то степени. Я думаю, что это добро. Ну, а может быть, на сегодняшний день они утратили уже свое значение. Может быть. Пусть восьмидесятники теперь занимаются своим делом. Я так к этому отношусь.
16: Вы знаете,
17: мне не хочется спорить по этому вопросу со многими, которые стремятся спорить. Значит, я не охаивать не хочу, не освистывать, не возносить слишком высоко. Они сделали свое дело. Я же помню эти годы. После 20-го съезда, это весь переворот в душах, в сознании людей, взрыв, шок, который, кстати, очень России нужен всегда.
16: Вы знаете, я только что вот был в Советском Союзе, и там встречался со многими молодыми писателями, журналистами, и заметил, что даже не столько это может быть на страницах прессы, но вот в разговорах такие, ну как бы, жалобы на то, что шестидесятники на основе своих прошлых заслуг сейчас заняли руководящие места и как бы командуют. Но командуют, как вот многие считают, молодежь, ну, с точки зрения все того же утопического сознания, которое и привело страну к тому, что привело.
17: А к чему привело?
16: К тому...
17: Что, сегодня?
16: Нет, не к сегодня, а к тупику застоя. Скажем, начиная от революции, построенной, в конце концов, на утопической, гностической идее, что можно мир переделать, о пластичности мира, и что шестидесятники в конечном счете обладают таким же точно сознанием, то есть, как бы сказать, нереалистическим.
17: Ну, элемент этого и есть, естественно, конечно, потому что шестидесятники – дети своей эпохи, в общем-то, и выученики своей школы. Это естественно, конечно, но они все-таки в 60-е годы провозгласили примат человеческого. Это очень важно. Это очень важно.
16: То есть вот открытие личности.
17: Конечно,
16: это его,
17: конечно,
16: главная заслуга.
17: Они воспели личность, они призвали уважать личность. Другое дело, я не понимаю, а что сегодня шестидесятник, какие командные посты они занимают? Они никаких командных постов не занимают. Какие?
16: Ну, имеется в виду, может быть, не служебные, а да, как бы авторитеты, понимаете?
17: Ну, авторитеты.
16: Допустим, ведь... Корякин.
17: Ну, Корякинский авторитет, он ведь создан не приказом сверху, он возник спонтанно, к нему люди стали прислушиваться, очевидно, что-то есть в том, что он вещает, не правда ли?
16: То есть это соответствует массовому сознанию?
17: Конечно, чего же его упрекать-то? Наоборот, пусть он говорит, пусть люди слушают, пусть поступают так, как им кажется нужным. А завтра, может быть, выяснится, что он не совсем прав. Ну и время исправит его, это самое. Он же не назначен кем-то сверху сообщать истины какие-то, правда? Так я думаю, наоборот, Корякин замечательный человек. А с чем-то я могу не соглашаться. Ну и что же. Я согласен с тем, что есть всегда резон в таких упреках. Есть всегда резон. Всегда молодое поколение видит в предшествующем поколении изъяны какие-то. И лучше видит, конечно. Но мне не нравится всякий экстремизм, который проявляется особенно в молодом поколении. А экстремизм связан с невежеством и с отсутствием опыта. Вот.
16: А скажите, пожалуйста, мне не раз приходило в голову, что Горбачев, будучи 31-го, кажется, да, года рождения,
17: да,
16: он читал, конечно, стихи Евтушенко, прозу Аксенова и, конечно же, слушал и пел ваши песни.
17: Не сомневаюсь.
16: То есть вы его воспринимаете как шестидесятника?
17: В какой-то степени, да. В какой-то степени. Хотя его шестидесятничество основано, заквашено очень на партийной деятельности, на партийной службе. И поэтому, ну, может быть, и не в чистом виде. Хотя элементы этого есть в нем, конечно.
16: А что, например, что вы имеете в виду? Вот чем конкретно он, ну как бы это сказать, может быть,
17: в чем проявилось его шестидесятничество сегодня, да? Ну, я думаю, в его... А во всем, что он сделал. Во всем, что он сделал. Я думаю, что это и есть.
16: А вот то,
17: что он не пошел дальше, может быть, это объясняется либо политической хитростью, которую я не могу понять. Потому что общество наше дикое, понимаете, и провозглашать сразу новые постулаты, непривычные, не имеющие отношения к прежним стереотипам, опасно. Поэтому нужно совершать вот это поступательное движение, но с большим красным знаменем в руках. Может быть, чтобы не дали по голове, да? Может быть. Либо, с другой стороны, может быть, он в силу каких-то своих психологических качеств, человеческих качеств, просто достиг своего потолка. Но то, что он сделал, уже благо, и памятник большой ему будет поставлен. Как бы все это ни кончилось. Понимаете? Как бы все это ни кончилось. И у меня много претензий к нему. Но я совершенно сознательно оцениваю его, вот первый шаг, вот это движение вперед, очень высоко оцениваю, очень высоко.
16: Знаете, может быть, как раз вот корнями в 60-е уходит вот это его нежелание сменить не то чтобы стиль, а может быть даже фразеологию, вот это вот держание за слово социализм.
17: Я думаю, что это связано с боязнью.
16: Боязнью чего?
17: Что дадут по голове.
16: Справа?
17: Конечно. Не только справа, в смысле там партийные верхушки или там номенклатуры, а вообще общество очень правое пока что. Очень правое.
16: Знаете, социологические опросы как-то, по-моему, более оптимистичны, разве нет? Я вот регулярно слежу за этим.
17: Да, может быть, я как раз так не вдавался.
16: Я понимаю, вы его судите по общему ощущению, которое часто бывает гораздо вернее.
17: Не знаю, я не могу утверждать, но мне кажется, что... Хотя некоторые какие-то явления опровергают меня самого в моих глазах. Ну, например, я совершенно не ожидал, что шахтеры окажутся столь сознательными, высокосознательными, и я не ожидал.
16: Да, было поразительно, что они первым делом закрыли водочные магазины.
17: Да, я этого не ожидал, раз. Во-вторых, я не ожидал, для меня полной неожиданностью было, когда были выборы Верховного Совета РСФСР, что компания Куняевых, Глазуновых и прочих, которые пользовались колоссальным авторитетом, вдруг абсолютно не прошли. Значит, публика не дура, как выяснилось, да? Вот. Но, может быть, они не прошли, потому что они много очень воспевали партию и КГБ. Понимаете?
16: Что непопулярно.
17: Что непопулярно. Они ошиблись. Может быть, это, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что все-таки, когда говорят, что перестройка встречает серьезные препятствия, я думаю, что это препятствие не только номенклатура консервативная там, или партийный аппарат. Это общество.
16: Инертность, да?
17: Да, это общество. Потому что живы стереотипы. Живы. Пока что на сегодняшний день, вот, судя по социологическим исследованиям, КПСС стоит на довольно видном месте. Люди привыкли к этому. А в провинции особенно. Это мы судим по Москве, понимаете, по Ленинграду, по Свердловску. А провинция нет. Провинция нет.
16: Скажите, возвращаясь к 60-м, как бы вы оценили то, что 60-е внесли новый стиль, то, что они обратились к личности, то, что преобразование Хрущева, который приучили к эклектике после сталинского такого мощного стиля, это понятно. Но если говорить о конкретных вот, явлениях, как вы думаете, чем примечательнее всего были 60-е, какими книгами, какими художественными произведениями?
17: Ну так сразу я вспоминаю, Я вспоминаю Дудинцева. Вот это большой шум, связанный с его, в общем-то, заурядной и слабой книгой. Но тогда она была просто откровением. Откровением была на фоне всего, что происходит.
16: Но я как раз и хотел вас спросить не о том, какое они тогда произвели впечатление.
17: Да.
16: А вот что живо, так сказать, и будет живо, что останется от 60-х, то, что можно конкретно послушать, посмотреть, прочитать и так далее?
17: Наверное, что-то есть, но я не могу сообразить.
16: В литературе, в кино.
17: Да-да, я не могу сообразить. Потому что несколько вещей, которые я вспоминаю, на сегодня они умерли. Умерли. Может быть, есть что-то, но я не могу вспомнить.
16: То есть, в первую очередь, вспоминается ощущение.
17: А да, ощущение, да. Я вообще человек с эмоциональной памятью. И мне конкретно очень трудно воспроизводить.
16: Я
17: забываю названия, имена. Я помню общее впечатление. И вот это, да.
16: Я думаю, что это характерно не только в вашем индивидуальном случае, а то, что 60-е как раз такими и были.
17: Может быть.
16: Не
17: может...
16: вполне конкретными,
17: да,
16: а именно
17: верно.
16: Стилевыми.
17: Совершенно. Ах, было. Ах, ах, которые подхватили все кругом. Ах, было, конечно. Ведь да что ж 60-е? Я вот думаю о сегодняшнем дне. Столько перемен произошло. Казалось бы, таких серьезных очень все это. А в общем, если разобраться, пока некоторые количественные изменения, качество ведь не переменилось.
16: Да, пожалуй, в общем.
17: Нет. Качество не переменилось до тех пор, пока человек считает виновным в своих неудачах и правомерно считает государство и различные там обстоятельства
16: исторического развития.
17: Да, до тех пор он не сможет быть свободным человеком. Вот когда будет такая ситуация, когда человек в своих неудачах должен будет винить только себя самого, вот, значит, он свободная личность.
16: И тогда вы думаете, что-то произойдет, качественный какой-то скачок?
17: Да, очень определенный, серьезный. Когда государство будет не давить, а будет поспешествовать его, его возможностям развить себя. Вот и все. Конечно.
16: То есть, конечно, все это все опять упирается в свободу, да?
17: Конечно, конечно. В свободу и в любовь.
15: На волнах «Радио Свобода» очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов. Вот Акуджава сказал: «Свобода и любовь». Я даже вздрогнул от, так сказать, авторской радости. Именно любовь мы определили как главную составляющую акуджавской лирики и женщину как всеобъемлющего такого главного ее героя. Когда писали книгу «60-е», позволю себе цитату. «В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы. Ассонансная рифма, рождественский-вознесенский, лирический интим Ахмадулина и Евтушенко, белый стих Соловухин, и стихи стали петь. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое гитарное бренчание Пита Сигера. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И, конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не садились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в угах с любимой. Встречаясь с газетными круглыми столами, сами барды пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературные явления, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонаций, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юли Ким. При всей расплывчатости формулировки «прав Ким» все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качество объекта трудно различимо, а важна только исходящая от него эманация. Своей высочайшей художественной вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Акуджавы. В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Висбора. Акуджава записал конспект настроений и эмоций эпохи. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. «А женщину зовут дорога, какая дальняя она». Акуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке. В общем-то, весь мир был для него некой женщиной, прекрасной дамой. И в песнях Акуджавы идея интима доведена до предела. Бард на коротке с Пушкиным. Он умел бумагу марать под треск свечки. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, вера, надежда, любовь. Его маленькие люди, в красной шапочке смешной, творят чудеса. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему он обращается как к любимой. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой». При этой напряженной работе по превращению Вселенной в свой личный мир Акуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда оттенена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настойчивой прозаизацией языка. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на другой уровень названием — «Сентиментальный марш». Акуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а мальчики, которых ждали девочки. Мы помним эти песни. «Арбат был предметом любовных переживаний. Ты и радость моя, и моя беда». И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле, о любви к плохой женщине. И незатейливый сюжет о каком-то конкретном с именем и фамилией невезучем любовнике каждый мог приспособить себе. За что же вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Вселенский интим Окуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра, возникшего в 60-е годы. Здесь, в Америке, я слушал Булата Окуджаву дважды, с разрывом в 10 лет. В 79-м в Квинс-колледже и в 89-м в Хантер-колледже в Манхэттене. Хорошо помню, что концерт 79-го мне, конечно, понравился, но был как-то обычен, привычен. Стал как бы неким продолжением советской жизни, которую я сменил на эмигрантскую всего за 2 года до этого. Совсем иное дело прошлогоднее выступление. Здесь Окуджава выглядел для меня посланцем из другого мира, даже из 3 других миров. С моей родины, из моей юности и еще из той уже почти баснословной, обруганной и воспетой эпохи, о которой мы тогда только что написали книгу «60-е». Он вышел на эстраду, поставил ногу на стул, пристроил гитару и запел. Я не припомню подобного чувства, не знаю даже, как сказать, блаженство, что ли. Я разом вернулся во все 3 мира, которые мне дороги, и не могут быть недороги, уже потому, что они мои.
18: Поднявший меч на наш союз.

0: друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Передачу об Уате Акуджаве и наследии шестидесятников подготовил и вел Петр Вайль.
0: Ожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим.

0: волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега. Памяти Сергея Довлатова. Автор читает рассказ из своего сборника «Чемодан». Ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 20 сентября 1990 года.
1: С другого берега. Не стало Сергея Довлатова. Он скончался 24 августа в Нью-Йорке, не дожив до 50 лет. Яркий писатель, талантливый журналист, живой, обаятельный человек. Наш коллега и ваш долголетний заочный собеседник, о популярности которого свидетельствуют многочисленные отклики, письменные и устные, слушателей «Радио Свобода». В конце 1985 года, когда я временно работал в нашей нью-йоркской студии, мы вместе с Сергеем подготовили цикл передач по его сборнику «Рассказы из чемодана». Не думал тогда, что мне, старшему его на добрых 10 лет, придется положить эти 7 передач венком на его могилу. Сейчас вы услышите первую из них. Включаем запись. «Рассказы из чемодана». Так озаглавлена проза Сергея Довлатова, опубликованная в 137-м номере русского зарубежного журнала «Грани». Под названием «Рассказы из чемодана» объединены 7 рассказов. «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Почему именно автор взялся говорить средствами художественной прозы о таких обыденных, чтобы не сказать низменных предметах, как перчатки, ботинки и носки, пусть они даже не отечественного, а финского производства, это объяснено в кратком страничке на 2,5 авторском предисловии. Сейчас вы услышите сначала это предисловие.

0: хмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю. Покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал, уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал: неужели это все? И ответил: да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или еще проще – «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.
1: Ну да, обычное авторское кокетство. Вслед за этим предисловием, как уже сказано, Сергей Довлатов прочитает нам первый из своих 7 рассказов из чемодана. Он называется «Креповые финские носки».
0: Эта история произошла 18 лет тому назад.

0: назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на 2 категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли у вас попросить до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», — сказал он. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь. Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь. Это будет фирма?» «Естественно. Так что звоните. Непременно. Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет. Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хоть это и не телефонный разговор. Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно. Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я раз 10 приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я вас просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер!» «Тюрьма не лучше», — говорю. «А что делать? Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать: «До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре, а лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений». Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги», но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал: «Надо идти, ломбард закрывается». И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. «Хотите в долю?» – спросил он. «Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим».
1: Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «С другого берега» Сергей Довлатов читает рассказ «Креповые финские носки». Продолжаем передачу.
0: На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал: «Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы»?» «На «ты», естественно. Что за церемонии? Бери мотор и езжай по этому адресу». Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал: «Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей». «Но я же не говорю по-фински». «Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут все знают». Фред схватил меня за руку. «Вот они. Действуй». И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред», и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» — вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал: «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув: «Ну и Хари, ты на себя взгляни», — рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. «Отлично», — не смутился рымарь. «Замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», — ответила Марья. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть», — сказала Илона. «Не были в Эрмитаже», — сокрушался рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, что за товар? «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами». В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам, — «здравствуйте». Затем повернулся к Рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним не приставал?» «Я?» — возмутился Рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал: «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», — пояснил Фред. «Так я и думал», — сказал Рымарь. «Кстати, физиономия этой госпожи Леннард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на Рымаря: «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце, они подняли фужеры и улыбнулись второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» — сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», — надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой, затем Илона сказала: «Возможно, Карья Лайнин». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «И больше ничего? А чего бы ты хотел?» «Сколько?» — поинтересовался Фред. 432 рубля», — отчеканила младшая, Илона. «Майн год!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар!» — отстранил его Фред. 720. «Крэп-найлон?» — требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля». Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Крэповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь. «За мирное урегулирование Суэцкого кризиса, за присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь, — «в целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» — спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал руку ей на спину. «Возможно, Мантери», — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал: «Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег». «Я?» — возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью?»
1: По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете первый из 7 рассказов из чемодана «Креповые финские носки». Читает автор Сергей Довлатов.
0: Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на 3», — сказал ему Фред. «Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Рымарь быстро уточнил: 1728 рублей». Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата, добавил Фред. 576, вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая, вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал, в 5 минут такие деньги. Надо же было что-то сказать. «Все равно», — ответил Фред, — «все равно будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил, «Зачем я тебе нужен?» Фред ответил, «Я Рымарю не доверяю, не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено, и не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег, и даже не потому, что он склонен трогать клиента руками, а потому, что Рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор». Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру $40. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает. И то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут $40. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я спрашиваю. Ты нет. У тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал... В четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп? Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. «Хуже», — сказал Фред, — «зайди в ближайший галантерейный магазин». «Зачем?» «Все магазины завалены креповыми носками, причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо». «Что же делать?» — спрашиваю. «Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами Болонья, перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. 18 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле «Чизетта». Рымарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.
1: Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Креповые финские носки». Первый в цикле, который называется «Рассказы из чемодана» и опубликован в 137-м номере журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Читал автор. Сергей Донатович, в нашем распоряжении остается еще самая малость времени. Может быть, достаточно, чтобы узнать, во-первых, когда и где вы писали свои рассказы из чемодана. И еще, если это не секрет, насколько они автобиографичны, насколько плоды художественного вымысла.
0: Значит, рассказы написаны в конце, закончена эта подборка в конце 1984 года. Что же касается правды и вымысла, то... Подробнее об этом говорить сейчас мы не можем, но, скажем, соотношение правды и моих фантазий, ну, скажем, 70% к 30%.
1: Спасибо, Сергей.
2: Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу подготовил и вел Юрий Мельников.
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
13: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
15: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимны, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
16: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
17: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
18: Красивый. Это Боря?
19: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
15: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны. Плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
20: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
21: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
20: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
21: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
20: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немирюком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
22: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
20: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
21: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
23: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
21: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
20: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильё Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
21: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
23: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
21: Я так и живу.
23: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
20: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
24: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
20: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
21: Я за... объяснять, что они главные наши рекламодатели.
20: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
23: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
20: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузи» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
15: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
0: Добрый день.
15: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
0: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки, мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел. И при участии Собчак, то есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это. Действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
15: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
0: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немиряком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связи и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно, можно и там, ну, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Ой, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию, это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно, как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одно из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
6: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
21: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
7: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
3: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовал действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
3: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
8: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
3: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
21: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
3: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
1: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
0: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать перейти паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще бы узнать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что, ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельно, если не независимо, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
1: Они в восторге от

0: по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
4: Промолчу, как без язык и зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве,

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде, но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок, во-вторых, я сама решила сделать этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться, и я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. На глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но, как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне

0: На следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
1: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе, если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасный, во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
0: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью, фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
2: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
0: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И было еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них, просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавная, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прямо вот наколотило. То есть они взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. Меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понимала, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место. Как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе. И спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который и снимает кино, и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфортно. Вот не дома более дискомфортно. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовый, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее, вот я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло. Я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно. Да? Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: Первые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме, Роза кричала, что его убили, и они убьют и тебя, когда пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте, эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасна, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек это вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, ну, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби, он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали, за 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума, то есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти, 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имам Леев и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Смотри в мои красивые глаза.

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
13: Говорит «Радио Свобода». В эфире «Бродвей, 1775».

0: It is Saddam who invaded an Arab state, and it is he.
1: Америка и события на Ближнем Востоке.
2: We're returning to normal operations.
3: Бунт в нью-йоркской тюрьме.
4: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.
1: С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
5: Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
6: My name is Monica Dominguez, and I think it's really dangerous.
5: Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на Земле в опасности.
3: Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
1: Американскому послу в Кувейте было предложено в течение 2 часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за 2 часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским купцам властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
3: В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
1: сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественно-арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются. Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны, войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
0: Our action in the Gulf is not about religion.
1: Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры и не корыстью, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
0: And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
3: Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
1: Вы знаете, Марина, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.5 за галлон. А может, уже и больше, я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
7: Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
1: Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
7: Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
1: Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
7: Вы знаете, если не считать последние вспышки цен, связанные с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
1: Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
7: Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
3: События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эми Ореховой.

0: I have never promised anything but blood, tears, toil, and sweat.
1: This is a compression of words, spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
2: Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
3: What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system, where thousands of Londoners spent many evenings.
2: Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английский, итальянский и немецкий. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожаров. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 1940 году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
3: Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
2: Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гуин привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гуин, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции?
4: I mean, I lived in New Jersey on a farm in the country, and you know, everybody just stopped work, and everybody was exuberant and just.
2: Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
4: I'm sure it was that way in Russia, too. I mean, everybody was happy and pleased. And you're too young to remember it, aren't you?
5: Yeah, that's right.
4: I'm not. I remember.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые по поступившим сведениям избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
1: Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
2: Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
1: А простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
2: Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор – это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
1: Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
2: Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
1: Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
2: Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд – кровати, стулья, столы. Их примеру последовали остальные арестанты, и вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
1: А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
2: Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
3: Normal. We're returning. returning to normal operations.
0: Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром?
4: Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
5: Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
0: Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
4: Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
5: Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы – демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Берри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
0: Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Берри?
5: Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
0: А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Берри?
5: Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом. Он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Ну, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
0: Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
5: О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
6: И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских иммигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, Мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона Мэрион Берри оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами: наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
3: Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии уговорить, убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что 2-месячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей. Институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром. Не приведи

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее 1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
1: Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей 1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
2: Игорь, с ноября.
1: Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне достаточный для журналиста, чтобы освоиться. Николай, первый вопрос. Как вы относитесь к Бродвею?
2: Вообще отношение к Бродвею у меня своеобразное. Когда ехал сюда, начитался всякой литературы. Да и вообще-то мы с детства о Бродвее читали в школе.
1: Я так понимаю, что вашему восприятию в определенной мере мешали стереотипы, которые были созданы в советской прессе.
2: Не сказал бы. Мне просто Бродвей казался широкой, светлой, блестящей улицей, с массой иллюминации, рекламой, очень красивой улицей. Но вот то, что я увидел, несколько разочаровало меня, понимаете ли. Бродвей не настолько широкая улица, не настолько Уэй этот и широкий.
1: Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
2: Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
1: Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
2: О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
1: Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
2: О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и как чувствуют себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
1: Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
2: Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
1: Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
2: Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
1: Ну, а как ваши семейные, жена, дети?

0: эти дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
1: У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
0: То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
1: Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я, мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
2: Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
3: Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
4: Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы что чаще расспрашиваем их, они что реже нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых – ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащенное гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур, даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства, мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаённого злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна, огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились обстоятельства, что, скажем, советский писатель попадает в Америку не просто писателем, но и общественным деятелем, посланцем. Так уж тесно в Советском Союзе срослась культура и государство, что чуть ли не в каждом советском госте Америка видит партнера по переговорам. Зато когда в Соединенные Штаты приезжает француз, англичанин, японец, он представляет, как, кстати сказать, и мы, иммигранты, только самого себя. Его родина стоит в стороне от этих неофициальных контактов. Со временем ситуация неизбежно изменится и, увы, в худшую для советских гостей сторону. Рыночная экономика все расставит на свои места, и ездить придется за свой счет, и время считать днями, а не месяцами, и говорить надо будет только от своего лица. Думаю, что тогда наше недоумение рассеется, и образ Америки в глазах советских гостей, как и образ России в наших, станет более ясным и правдоподобным.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
0: Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
2: Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и 1 сентября, и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит, в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
0: А, Женя, а почему городских властей?
2: Видите ли, турнир такого масштаба явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – $100 миллионов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
0: Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.

Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей, 1775. Эфир 17 августа 90 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
1: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. в том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Привет, это Полина Галуева.
3: И Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
4: Ах, кто попил ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что под ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскою.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские, по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
1: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
0: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: Вот так я. Это зависит от вашей перспективы. То есть, кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и, в принципе, есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
0: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. Залив.
0: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до 20 века всем было абсолютно равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, принесенное модерном. Если же мы говорим про конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный, то есть дальше идет там много, разваливается халифат и начинается множество там различных процессов, да. И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
0: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, а помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
2: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Армузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу, потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
0: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Армузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
2: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
0: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
2: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Армузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Армузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Армузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать, тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Армузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
0: Да.
2: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
0: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
2: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
0: Ну да, да, не будет.
2: Надо добыть, поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
0: ну,
2: как Дубай.
0: Ну, понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и эти свидетельства богоизбранности.
2: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. Но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
0: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие, вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с другой, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
2: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и немаленькая у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
0: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику. Как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе? И думают ли они вообще о будущем?
2: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты. Но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка. Но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее. Но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ. Да? Это только один Эмират.
0: Один Эмират.
2: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономически по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим, то есть они пытались это делать, но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но, опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но, опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
0: Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
2: Ну, если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной...
0: В обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру.
2: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
0: Западные университеты.
2: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, но чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный, доступ к образованию. Он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства. Поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример, но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены, ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза, вот, так что в этом смысле фиксированные цены, это совсем ужас, тут все-таки не так, там есть субсидированное что-то, но тем не менее, но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там, это разросшиеся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
0: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию, промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
2: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, которая ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не
3: выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть, вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте и все еще делается. Да? То есть, больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую как бы системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
0: Да. Так что в чем проблема? Действительно, несовершенство институтов, как бы классический ответ. Несовершенство политических и экономических институтов.
3: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
0: вот что... Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
3: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да, то есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да, то есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская сторона. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран, то есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
0: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
3: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз поэтому

0: в фарватере США вопрос, но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной, хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах, многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что в этом смысле вот нефть, отказ от суверенитета, плюс частичный отказ от суверенитета, плюс некоторое
1: Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Что Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: там хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди к нам посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как
1: Интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какой-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условные западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос, почему. Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца, ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем
1: идти. Ну, туда,
0: но
1: да.
0: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и со страданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век

0: глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
1: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
0: политический,
1: да,
0: ваххабизм, как он захватывает, да, позиции.
1: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да. То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, ну, наверное, Иран, вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом, да, текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок, вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах еще востребованно, и несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути, вот, так что в этом смысле это все еще там, да.
0: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации, глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
1: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовало это. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
0: Сирия сейчас, да.
1: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, то, что сегодня не выглядит как исламизм, но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге, на самом деле, не то чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, Но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
0: Но если мы Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
1: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а последнее время...
0: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
1: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, особенно Турция, так у него совсем...
0: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
1: Да, вот. А Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и, надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
0: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Zoom присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы. Смотрите, сколько Айетол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых айтол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. Вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
0: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
0: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяу связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого, такой, из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения. И более того, перевести стрелки на самого Нетаньяу. Поэтому на данный момент похоже на то, что ну, в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс. Шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на, мы знаем, на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединится к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, ну, что, да, всякое было, как бы, да, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, да. Вот, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
0: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу. Да, и фактически уход США из региона. Получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как ну, самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот да. Вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
0: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм — это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах, начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе
0: Сирия, на короткое время. Сирия, вот там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
0: Ну, понятно, да, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: Да, о Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, и там в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
0: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству, да. и вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
0: Ну да, это парадоксально образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
0: Да.
2: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
0: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского князь, это востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «Eleven Past the Hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом в Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется «Wave of Anzac The Journey». То есть там музыка из двух фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня, но все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The less useless, that's that, no more. Meet me at the door. It's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sandpicker's had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs all pig, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick, tick, a shiver, a lip, gets a stiffness, a tick, limb, a limp, use of breath. Gone, no need. When stiff, useless, when needed, limp. Rid me of the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One use is that, damn it all, useless thing. All machines designed after it. All worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute. Worse with every use, always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп, мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с «Numero Group». Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Numero Group представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар. И эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

Your fate deals its model.

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у «Аметиста» вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

«Полуночное рандеву» американского, назовем, проект. «Аметист», «Полуночное рандеву». Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номер группы представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 82 по 92 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92-м году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening, песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка. Солистку зовут Казу Макино. Она итальянка. Ее партнеры американцы, но итальянского происхождения. Отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура». Это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Lonely Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Все это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бенда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме Aliens под названием Astronomy for Dogs, астрономия для собак 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме The Aliens, уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется Live on the Moon, живьем на Луне, ну и, естественно, Setting Sun.

Хорошая песня, душевнейшая. «Setting Sun», «Заходящее солнце», группа «The Aliens», живое исполнение, альбом «Live on the Moon». Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Dit er var røg der.

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания. Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное моря». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Их там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараисо, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара – 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камельянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
3: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
5: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
6: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
7: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
8: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
7: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
8: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет. Он плачет.
6: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. А Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Тогда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
7: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня изгнает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
6: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
9: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Ну, ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом... Ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
10: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
9: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
10: Да, ну он называется официально законопроектом, да.
9: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно. Все рухнет.
10: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал.
9: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах. Какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
10: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
9: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека – да, и про систему вокруг него – да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма – да.
10: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
11: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
12: Почему снимал его дом?
13: Для себя. Но в итоге опубликовал.
14: Еще летит. Да ну нахер.
11: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
15: Где? Вон летит.
16: Почему вы сейчас находитесь в отделении полиции?
17: Мной была зафиксирована атака ракетами.
11: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
18: Она вон туда и летит.
11: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
19: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
11: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
20: Сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
11: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день.
3: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
1: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
3: Да, это не является государственной.

0: полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с приветом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
0: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
0: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут

0: могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественно-политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой,
0: То
1: вы
0: есть
1: прямо
0: они...
1: сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм других другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике которые пытаются проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
5: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Слюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильские Никель, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, как меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами, и одним из таких ярких этих викинг-квеста был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу. Да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов. Да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним, брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эти женщины живут уже там 200 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за пост нет войны, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, а литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, которые существуют в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
10: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде. Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться. И я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе, если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасны. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
0: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время док». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Ветухновской про ее тюремный опыт.
1: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях, ну, реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, но процент... наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, ну как-то, ну вот забавно, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть они взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место. Как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Потому что она меня видела в клубе. И спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. И оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот мне дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия, финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела, за столом, и тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается, у них как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть они пишут тогда прокурору, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто к делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, ну, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби. Он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали. За 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими. Экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имамлеев, и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза. Я

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комариный мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт-невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно, без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходит.

0: ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латышей были еще Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким... с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну,
3: это
2: вам возразят, чаще. Потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
0: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен. Потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе. Ему некуда отступать. Потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
0: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей, но, во всяком случае, она что-то имела в виду.

0: Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это было, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это недоимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме, да. Вы работали, что,
2: да,
1: вы делали?
2: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить. И ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
2: конечно,
1: оттуда.
2: Тогда этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот, понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
3: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Денисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это Советская Республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он озабочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди стали... Дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Она не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, она так сама получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
4: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
4: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
2: В Америке никто не растворился.
4: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
4: Да, конечно. Лет.
2: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
4: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже, в Америке, от московской и питерской? Вы чувствовали разницу,
2: конечно,
4: в менталитете?
2: Вообще, вы знаете, это же целая история.
4: Ну, расскажите.
2: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «А». «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». «Почему все говорят О?»
4: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
2: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам в бильярдной. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю, ну понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы?
0: Конечно. Но они говорят, ну а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну это их Путин захватил. Говорит, ну вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему вы не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, называлось. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
1: что.
0: А
1: не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Ернс. Он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В самом деле, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
3: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей, 1775.

0: It is Saddam who invaded an Arab state, and it is he.
1: Америка и события на Ближнем Востоке.
2: We're returning to normal operations.
3: Бунт в нью-йоркской тюрьме.
4: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.
1: С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
5: Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
6: My name is Monica Dominguez, and I think it's really dangerous.
5: Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на земле в опасности.
3: Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
1: Американскому послу в Кувейте было предложено в течение 2 часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за 2 часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским оппозиционным властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
3: В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
0: And today the brave American and allied forces are keeping watch along the sands and off the shores of.
1: Сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественно-арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются.
0: Саддам Хусейн также between the haves and the have-nots.
1: Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны, войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
0: Our action in the Gulf is not about religion.
1: Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры, и не корыстью, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
0: And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
3: Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
1: Вы знаете, Марина, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.50 за галлон. А может, уже и больше, я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
7: Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
1: Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
7: Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
1: Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
7: Вы знаете, если не считать последней вспышки цен, связанной с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
1: Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
7: Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
3: События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эмме Ореховой.

0: I have never promised anything about blood, tears, toil, and sweat.
1: This is a compression of words, spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
2: Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
3: What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system, where thousands of Londoners spent many evenings.
2: Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английский, итальянский и немецкий. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожаров. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 40-м году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
3: Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
2: Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гоинг привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гоинг, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции?
4: I mean, I lived in New Jersey on a farm in the country, and you know, everybody just stopped work, and everybody was exuberant and just.
2: Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
4: I'm sure it was that way in Russia, too. I mean, everybody was happy and pleased. And you're too young to remember it, aren't you?
5: Yeah, that's right.
4: I'm not. I remember.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые, по поступившим сведениям, избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
1: Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
2: Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
1: А простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
2: Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор – это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
1: Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
2: Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
1: Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
2: Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд. Кровати, стулья, столы. Их пример последовали остальные арестанты, и вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
1: А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
2: Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
3: To normal.
0: Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром?
3: Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
4: Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
0: Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
3: Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
4: Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы – демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Барри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
0: Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Барри?
4: Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
0: А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Барри.
4: Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом. Он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Ну, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
0: Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
4: О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
5: И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских эмигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен вам сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, Мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона Мэрион Берри оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами: наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
6: Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии уговорить, убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что двухмесячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей, институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего, простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром, не приведет ли он и новых присяжных в тупик.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее 1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
1: Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей 1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
2: Игорь, с ноября.
1: Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне...

0: ты широкий.
1: Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
0: Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
1: Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
0: О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
1: Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
0: О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и как чувствует себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
1: Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
0: Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
1: Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
0: Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
1: Ну, а как ваши семейные, жена, дети, дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
0: У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
1: То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
0: Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я, мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
2: Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
3: Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
4: Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный, откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы, что чаще, расспрашиваем их, они, что реже, нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых — ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащенное гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур, даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства,

Мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаённого злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна, огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились обстоятельства, что, скажем, советский писатель попадает в Америку не просто писателем, но и общественным деятелем, посланцем. Так уж тесно в Советском Союзе срослась культура и государство, что чуть ли не в каждом советском госте Америка видит партнера по переговорам. Зато когда в Соединенные Штаты приезжает француз, англичанин, японец, он представляет, как, кстати сказать, и мы, иммигранты, только самого себя. Его родина стоит в стороне от этих неофициальных контактов. Со временем ситуация неизбежно изменится и, увы, в худшую для советских гостей сторону. Рыночная экономика все расставит на свои места, и ездить придется за свой счет, и время считать днями, а не месяцами, и говорить надо будет только от своего лица. Думаю, что тогда наше недоумение рассеется, и образ Америки в глазах советских гостей, как и образ России в наших, станет более ясным и правдоподобным.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
0: Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
2: Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и 1 сентября, и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит, в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
0: А, Женя, а почему городских властей?
2: Видите ли, турнир такого масштаба явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – 100 миллионов долларов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
0: Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.

Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей, 1775. Эфир, 17 августа 90 года. «Как это было четверть века назад?» – вспоминает Вера Кузнецова.
1: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. в том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Привет, это Полина Галуева.
3: И Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
11: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскою?
12: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скинул Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
13: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
15: И я, Наталья Джампаладова.
14: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
15: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
16: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая... Ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов. Вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
14: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
2: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
14: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
16: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
2: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд,
15: До сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
14: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
16: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
14: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
15: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
16: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
14: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
16: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
14: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
16: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
14: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
2: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
16: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
14: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
16: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
14: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
16: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
14: А могут напутать?
16: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
14: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
2: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
14: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
17: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
18: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
19: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
20: Очень осторожно.
21: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
22: Я не употребляю информацию.
23: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
24: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
25: Иностранные агенты – это наши друзья.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
1: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде. Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться. И я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор Бутырка.
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе. Если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасны. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.

какой-то там дозы ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И было еще большой процент, но процент наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, ну как-то, ну вот забавно, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть они взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей. Я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют. Я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой...

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. Люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфортно. Вот мне дома более дискомфортно. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовый, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

Я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокурора, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: Первые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело. Да? А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети местных, та же история, дети местных, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби, он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали, за 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума, то есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь знает, что сказал. Он сказал: «Но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности». А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти, 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят, ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имамлеев и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза. Я

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией, безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
1: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
0: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
1: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
3: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет, мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
2: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
0: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
2: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
5: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать попутными машинами.
4: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2020 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
6: В моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
7: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
4: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
8: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 26 литров.
9: Не пойму, кто что ноет, у вас там за бензин.
10: Ну, у меня бензин лично есть.
11: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
12: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
13: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
14: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
4: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
15: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
16: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
4: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
17: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
18: Сотый есть.
17: А, сотый сколько стоит?
18: 350 рублей литр.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
19: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
4: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
7: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
4: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
20: На заправке только в бак.
2: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
21: Нет, конечно. Сейчас уже все. Поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, Ну, куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете? Авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот, высшей добродетели использует силу, ну, то есть, в конце концов, все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело, вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
2: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
21: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Но, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете свое его поведение. Вот как-то так.
2: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что-то он тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
21: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, на том любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мелькониан сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
1: история допускает столешным, только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще это МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
10: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Не надо
22: плакать. В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
23: Вполне планово, в этом месяце так и не приступили.
24: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
25: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
22: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
26: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
27: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
28: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
22: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
29: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
22: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
30: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
29: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
22: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию «СИБЭКО». Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
1: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
21: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
1: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда мемориалу вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях мемориала и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с мемориалом вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с мемориалом после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с мемориалом?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих,

0: попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала «Больше». И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
2: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
0: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
2: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
2: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении.

0: Хранение, они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам, и за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
0: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которая 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там опера де Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
2: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции буссирает. Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
2: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Ну, никаких акций нету.
2: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Райт». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году. И до сих пор, кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилие в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были и не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: да.
0: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении «пусть сера» в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не
1: как сидел. Это еще вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть сера», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
2: Кого сложнее снимать, «Пусть сера» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
0: Туда не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
1: Да.
2: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, но у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
2: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
1: Я думаю, что да, но
0: мне кажется,
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
1: Он говорит: «Россию может спасти только чудо, но я верю в чудо».
2: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
6: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
14: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
16: В Украине бывает так, что мы...
14: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-29 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
17: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
18: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова.
19: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
18: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
20: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
18: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реалии» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день». Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации – движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует Народный фронт, еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
0: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано. Но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
18: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
21: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
18: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентом политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
1: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел. Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
18: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
2: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
18: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
22: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
18: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходивший на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
4: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жаскар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, море, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в Латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

Неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, но почти соседним, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль, допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023-го. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
9: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил. Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
10: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
9: А куда потратишь, знаешь?
10: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
9: так,
10: что-то.
9: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
10: Можно, да, можно оставлять.
9: Обещаешь почитать.
10: Да, обещаю.
9: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
10: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
9: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
10: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой

0: внимание уделяла этому вопросу. Она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это опять же про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь условная. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
1: Почему, по твоему мнению, они не правы?
0: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
1: Она есть всегда. Даже вне свободы?
0: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
0: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
1: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
1: Как ты относишься к этой идее?
0: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России, и их надо, конечно, вызволять. Проблема с

0: с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
1: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа, мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. То есть МАКС и правозащита для меня это было практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
0: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации...
1: Классная фотка твоя, как раз да. Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
0: да,
1: пожалуйста,
0: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
1: Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
0: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что... По нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время. Все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
0: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какой-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
0: Да, угу. Да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
0: нет,
1: а били тебя.
0: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли, но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался, я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я про этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео, он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается, делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
5: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
6: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
5: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
6: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
8: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад.
9: И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
7: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
10: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
7: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным. Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
11: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
12: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать попутными машинами.
11: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
13: Да, сейчас вот в моменте, что называется, очень проблема с нефтепродуктами, постепенно
14: ситуация. Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги купленная установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
11: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
15: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 26 литров.
16: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
17: Ну, у меня бензин лично есть.
16: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
18: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
19: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
20: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
11: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
21: 4 утра,
17: Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
21: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
11: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам ЧОТ-НЕЧИТ введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
17: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
22: Соты есть.
17: А, соты сколько стоит?
22: 350 рублей литр.
11: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
23: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
11: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за два десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
14: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
11: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
24: На заправке только в бак.
7: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
7: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
25: Нет, конечно. Сейчас уже все. Поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо, да, но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
7: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Ну, а вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации. И, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
25: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она, реальность, она здесь, под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете свое его поведение. Вот как-то так.
7: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что-то он тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
25: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверие в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, на том любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
7: допускают только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюст, и еще это МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
0: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
1: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
2: Вполне плановые это месяцы так и не приступили.
3: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
4: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
1: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
5: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
26: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги и как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
27: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
1: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
28: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
1: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
12: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
28: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
1: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИП-ЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
7: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
25: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут. Да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взять это, кстати, Константиновки или там Малотакмачки, мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
7: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: Зараз в Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария

0: Дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
1: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реалии» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день».
2: Смотрите,
0: одна из волонтерских инициатив Российской Федерации — движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует «Народный фронт», еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети True Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
3: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано, но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми.

0: На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
1: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
3: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
1: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентом политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
4: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел. Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
1: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
5: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
6: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
1: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
7: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жескар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, моря, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того первого, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, на почти соседнем, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль, допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
8: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
7: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
8: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
9: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
10: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет, мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
9: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина от 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
7: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
9: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
11: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
5: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
12: Да, сейчас вот в моменте, что называется, очень проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
13: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
5: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
14: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 20 литров.
15: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
16: Но у меня бензин лично есть.
15: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
17: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
15: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей. Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
5: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
18: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
19: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
5: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
20: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
21: Сотый есть.
20: А, сотый сколько стоит?
21: 350 рублей литр.
5: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
22: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
5: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
13: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
5: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехим Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
0: На заправке только в бак. Только в бак. Только в бак.
9: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
1: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех. Он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает. Да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная. Вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну вот сейчас вы показываете эту картинку. Ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы. Там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная. Вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены. Тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
9: Для наших зрителей проговорил, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся, атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
1: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
9: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
1: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос. И да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда, там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что, ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельконьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов, ну,
2: история с Надеждиным, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще это МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорщики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
16: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
23: Вполне плановые в этом месяце так и не приступили.
24: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
25: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
16: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мульского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
26: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
4: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
6: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
16: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые мясные штурмы и вымогательства со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые 2 пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
7: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
16: Только 5-й сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
8: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
7: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
16: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
2: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, 1 хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
1: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы, да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем, они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам, он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть, перед нами стоит задача жить долго и счастливо, и для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взять так сказать, Константиновки или там Мало Токмачки, мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
2: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно оставлять.
3: Обещаешь почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские? Не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне. То есть, как бы, хорошие люди, есть ли среди россиян? Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что

0: Царь плохой, и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
1: Почему, по твоему мнению, они не правы?
0: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна, она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине, в том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
1: Она есть всегда. Даже вне свободы?
0: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
0: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
1: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины, мы послушаем этот фрагмент, и в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
1: Как ты относишься к этой идее?
0: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но тем не менее есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, Сейчас помимо

0: менять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
1: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. То есть МАКС и правозащита для меня это было практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
0: Пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации...
1: Классная фотка твоя, как раз да. Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
0: да,
1: пожалуйста,
0: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, и мы их подкармливали.
1: Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
0: Во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что... По нам работала артиллерия в основном, а мы должны были вгрызаться в землю.
1: А ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
0: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях, с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос «почему?» сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
0: Да, да, так это и выглядело, держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
0: нет,
1: а били тебя?
0: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я прости, просто про
0: дальше.
1: Это, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать: желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо: если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал: ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
5: В эфире Радио Свобода, радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.
5: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
6: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев.
5: –
6: Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус. Ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
7: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
5: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
6: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
5: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
7: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
6: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
5: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
7: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
5: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
6: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
7: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
5: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
7: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
5: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
7: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. Что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
5: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
6: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
7: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
5: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
7: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
5: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
7: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
5: А могут напутать?
7: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям. в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
5: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
6: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
5: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемполадова.
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. И я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует, точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну, фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев, и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, и вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и продержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Лоу,

0: Эка жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документальные. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» в группе «Пусси Райт». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные.

0: либеральные времена, но, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дневник культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и деклоншировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное.
2: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
1: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: КГБ, да,
1: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, тюрьмы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, но ну, не так, не
2: а
1: как
2: это еще сделано. Вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
1: Куда не соваться, никому не рекомендуем.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архи сложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
2: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они рьют коньяк, да, или что-то, да, чтобы...
1: Хоть чего-то удалось. Нет, у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая то, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, не сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
1: Нет.
2: Я думаю, что да, но
1: Мне кажется, знаешь,
2: только
1: что...
2: в долгосрочной перспективе, как
1: Но
2: выражаются
1: мне кажется, что
2: осторожно.
1: можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
7: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
6: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
8: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
6: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: В Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова.
4: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
0: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
5: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реалии» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день».
6: Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации – движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует «Народный фронт» – еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом», написал Трамп в социальной сети True Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
7: «Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано. Но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
6: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
9: «Знаете, последнее время, после выборов президента, на вопрос, как ваши дела, Борис Борисович, я отвечал: прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент. К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России».
0: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентам политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
10: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порвал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел, его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень много для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
0: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
11: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
12: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил – какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человеку, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
0: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
13: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жаскар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, моря, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

Неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, но почти соседнем, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль, допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. И, наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели. И это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Клингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Клингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому

0: последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начала 22 года, когда началась война. Ну, вот фильм «Локтев» самый известный лето-сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом». Есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документы. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали. Потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы, в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, а работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино.

0: И поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
1: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Ну, никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать. Но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень. «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
0: Это про было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: да,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сера, в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто 1 секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, чем мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
2: так еще сделано. Вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Пусси Райот или Мемориал? Ну, в смысле панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
0: Туда было. Не соваться, никому не рекомендую.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архи сложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
2: Да.
1: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь, и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
1: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
2: Я думаю, что да, но
0: мне кажется, знаешь, что
2: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Да? Он говорит: «Россию может спасти только чудо». Но я верю в чудо.
1: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: И
6: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
17: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
16: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
17: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
18: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
19: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
18: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
16: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
18: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
20: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, замеднее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
21: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
20: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
22: Да, сейчас вот в моменте, что называется, очень проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
23: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь к нему отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
20: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
24: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 26 литров.
25: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
26: Ну, у меня бензин лично есть.
27: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
28: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
29: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
30: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
20: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
31: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
32: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
20: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
33: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
34: Сотый есть.
33: А, сотый сколько стоит?
34: 350 рублей литр.
20: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
35: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
20: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
23: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
20: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехим-Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
36: На заправке только в бак. Только в бак. Только в бак.
18: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
0: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас, понимаете? Для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну, куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот, высшей добродетели использует силу, ну, то есть, в конце концов, все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает. Да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
18: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации. И, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
0: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
18: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
0: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которую, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос. И да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда, там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ. 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, потом любой социолог подтвердит, и там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельконьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов ну,
18: история с Надеждой, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
1: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
2: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
3: Вполне планово, это месяцы так и не приступили.
4: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
5: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
2: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Муйского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что к 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
6: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
7: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
8: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
2: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые мясные штурмы и вымогательства со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
8: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
2: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
9: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
8: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
2: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
18: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, 1 хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
0: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще? Да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
18: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023-го. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно оставлять.
3: Обещаешь почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, и их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие, активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она есть даже всегда. Вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. и, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.

0: Украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
1: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
0: Как ты относишься к этой идее?
2: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но тем не менее есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
0: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадського радіо, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть МАКС и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
2: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
0: посмотри,
2: ни в какой
0: вот
2: ситуации...
0: Классная фотка твоя, как раз
2: да.
0: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
2: да,
0: пожалуйста,
2: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, но и мы их подкармливали.
0: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
2: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования,

0: У нас все очень неплохо, и особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт, взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем. И сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время. Все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
0: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
0: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
0: нет,
1: а били тебя?
0: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я просто про это, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать: желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо: если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал: ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
5: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей, 1775.

0: It is Saddam who invaded an Arab state, and it is he.
1: Америка и события на Ближнем Востоке.
2: We're returning to normal operations.
3: Бунт в нью-йоркской тюрьме.
4: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.
1: С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
5: Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
6: My name is Monica Dominguez, and I think it's really dangerous.
5: Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на земле в опасности.
3: Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
1: Американскому послу в Кувейте было предложено в течение двух часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за два часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским купцам властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
3: В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
1: сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественного арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются.
0: Саддам also have us believe that this is a struggle between the haves and the have-nots.
1: Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны, войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
0: Our action in the Gulf is not about religion.
1: Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры и не корыстью, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
0: And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
3: Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
1: Вы знаете, Марина, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.5 за галлон. А может, уже и больше, я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
7: Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
1: Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
7: Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
1: Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
7: Вы знаете, если не считать последние вспышки цен, связанные с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
1: Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
7: Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
3: События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эми Ореховой.

0: I have never promised anything about blood, tears, toil, and sweat.
1: This is a compression of words, spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
2: Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
3: What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system, where thousands of Londoners spent many evenings.
2: Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английские, итальянские и немецкие. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожаров. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 40-м году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
3: Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
2: Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гоинг привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гоинг, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции?
4: I mean, I lived in New Jersey on a farm in the country, and you know, everybody just stopped work, and everybody was exuberant and just.
2: Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
4: I'm sure it was that way in Russia, too. I mean, everybody was happy and pleased. And you're too young to remember it, aren't you?
5: Yeah, that's right.
4: I'm not. I remember.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые, по поступившим сведениям, избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
1: Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
2: Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
1: А простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
2: Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор – это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
1: Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
2: Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
1: Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
2: Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд. Кровати, стулья, столы. Их примеру последовали остальные арестанты, и вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
1: А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
2: Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
3: To normal. We're returning. returning to normal operations.
0: Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром?
4: Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
5: Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
0: Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
4: Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
5: Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы – демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Берри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
0: Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Берри?
5: Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
0: А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Берри?
5: Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом. Он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Но, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
0: Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
5: О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
6: И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских эмигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен вам сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, Мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона, Мэрион Берри, оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами: наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
3: Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии уговорить, убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что 2-месячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей. Институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром, не приведет ли он и новых присяжных в тупик.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей-1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее-1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
1: Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей-1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
2: Игорь, с ноября.
1: Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне достаточный для журналиста, чтобы освоиться. Николай, первый вопрос. Как вы относитесь к Бродвею?
2: Вообще отношение к Бродвею у меня своеобразное. Когда ехал сюда, начитался всякой литературы, да и вообще-то мы с детства о Бродвее читали в школе.
1: Я так понимаю, что вашему восприятию в определенной мере мешали стереотипы, которые были созданы в советской прессе.
2: Не сказал бы. Мне просто Бродвей казался широкой, светлой, блестящей улицей, с массой иллюминации, рекламой, очень красивой улицей. Но вот то, что я увидел, несколько разочаровало меня, понимаете ли. Бродвей не настолько широкая улица, не настолько... Настолько Уэй этот и широкий.
1: Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
2: Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
1: Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
2: О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
1: Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
2: О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и чувствуют себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
1: Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
2: Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении, разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
1: Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
2: Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
1: Ну, а как ваши семейные, жена, дети, дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
2: У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
1: То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
2: Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я, мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
3: Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
0: Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
4: Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы что чаще расспрашиваем их, они что реже нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых – ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащённое гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур. Даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства, мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаённого злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна. Огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность, Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
0: Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
2: Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и 1 сентября, и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит, в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
0: А, Женя, а почему городских властей?
2: Видите ли, турнир такого масштаба явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – 100 миллионов долларов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
0: Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.

Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей, 1775. Эфир 17 августа 90 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
1: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. в том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
11: А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскою.
12: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской, по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
13: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
15: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
14: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
15: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?